0: Alessu i One Republic's In Your Eyes na numer 29. 28. Lizzo i Bitch. Pozicija 27. za Sienna Spyro i Material Lover. Vice Dishest, Macy Peters i Julia Michaels z Kingmaker. Miasto 25 ze Switch Disco i Brazil. Vice Dishetiri, Kyugu Kaliti Griffins z Save My Love. Pozicja 23 ze Charlotte Carden i The Way We Touch. Dwajsety dwie Aloki Portugal The Man z Dive Into The Ocean. I na pozycję 21 Ilenium David Guetta i Dustin Lynch z Die Living. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Satisfy, скачайки с 6 нагоре. По Катра FM, Калвин Харис и Джази.
1: До